хорошем, но не гибок я. На суата закибок буря, а параната сада меня капеса. Мира из кисти вас, эту грех.